Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 24 до 28 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать абитуриентам и какой спутник может появиться на орбите Земли.
0: Новости.
1: Необходимо конкретизировать программу создания отечественной красной породы коров в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Витебскую область. Глава государства отметил, что проект выполняют уже несколько лет. Однако инициатива пока не привела к значимым результатам. Потому Александр Лукашенко потребовал определить точные задачи для исполнителей программы. Например, речь идет о необходимом числе коров новой породы. Политик поручил Академии наук и Министерству сельского хозяйства разработать новые цели проекта. Вузы Беларуси зачислили около 5500 целевиков в рамках приемной кампании этого года. Такой информацией поделились в Министерстве образования. В ведомстве отметили, что за счет предприятий и компаний желали получать знания больше 9000 человек. Однако треть абитуриентов не смогла пройти вступительные испытания. В итоге университеты выполнили план набора целевиков на 90%. Около 700 от незанятых позиций увеличит число мест на условиях общего конкурса вузов.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз открыл вторую стадию переговоров с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом заявил ирландский министр по делам Европы. Официальные Брюссель и Киев теперь смогут обсуждать приведение украинской политики в области международных отношений к стандартам объединения. Также ЕС намерен продвинуть переговоры о вступлении с Албанией и Черногорией. Напомню, такие обсуждения могут идти довольно долго. Например, Черногория ведет диалог с Евросоюзом уже 20 лет. К новостям регионов. Почти 1,5 миллиона квадратных метров дорог отремонтировали в Минской области. О таких результатах работ за первые 6 месяцев года сообщили в ЖКХ Центрального региона. Как отметили в объединении, примерно четверть от такого количества составляет обновление покрытия на путях сообщения в агрогородках. Также предприятия исправили различные повреждения более чем на 45 тысячах квадратных метров дорог. Такие работы будут идти и дальше. И в завершение выпуска. Власти США одобрили запуск первого в своем роде спутника для перенаправления солнечного света. Аппарат будет обладать особым отражающим полотном. Оно должно направлять солнечный свет на отмеченные участки земной поверхности. Комплекс призван подтвердить работоспособность такой концепции. Разработчик аппарата считает, что их спутник позволит работать солнечным электростанциям как днем, так и ночью. Однако противники проекта отмечают, что он может вредить дикой природе, движению самолетов и наблюдениям астрономов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: А за окном утро среды. Всем привет, друзья. Кто-то уже несется на работу, кто-то, как и я, размышляет о бренности всего сущего и о том, что, возможно, настоящее сокровище – это вот этот момент, ранний, никуда не торопящийся. Так что, мои хорошие, давайте договоримся. Занимайте удобное положение, включайте наше радио погромче и делайте вид, что вы в клипе, ну, например, да, чтобы хоть как-то скрасить это утро среды. Несмотря на то, что все те же лица, те же маршруты, работы, заботы, все это, конечно, важно, но, знаете, в этом марафоне из задач и обязательств самое важное – не забыть себя, потому что в списке дел вы на первом месте. Давайте лучше поговорим с вами о погоде, потому что ее, конечно, последнее время знатно качает. То ливни стеной, то солнце печет. Не знаю, к чему нас готовят, но мы однозначно готовы.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха будет колебаться утром и днем от плюс 24 по северо-востоку до плюс 31 по юго-западу. Минчан ждет также переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха утром от 18 до 20, днем до плюс 28. Ну что, метеозависимые, вы точно знаете, сегодня без чашечки кофе и хорошего плейлиста просто никуда. И я, признаться, точно такая же, без плана на этот час, как в холостую. Поэтому давайте с вами наметим, чем займемся в ближайшие 60 минут. Гороскоп на удачу уже ждет каждого знака зодиака под конец часа, не пропустите. А также обсудим с вами новость, какая Кала сделала неожиданное признание. Говорит, российская рыба осложняет многие важные геополитические процессы. Где и почему хотят и рыбку съесть, и косточкой не подавиться, расскажу совсем скоро. Ну а пока утро доброе, музыкальное. Просыпайся, страна.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое.бай. Свое значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 7:27, время новостей, и из них прилетает такое, от чего и без кофе просыпаешься. Вот представьте, друзья, сидят большие дяди и тети из Евросоюза, решают, как бы побольнее наказать Россию. И тут бац! Оказывается, что главная геополитическая угроза и яблоко раздора – это не нефть, даже не газ, а рыба. Да, обычная рыба, как оказалось, осложняет многие важные геополитические процессы. И главная звезда этого утреннего детектива – глава евродипломатии Кая Каллас. Она честно призналась: «Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Ну просто откровение, ей-богу. А может, дело-то не в рыбе, а?» Сразу видно, что в ЕС кто-то не поленился встряхнуть старые пакеты с санкциями. И нашли там сюрприз. Оказывается, Франция, Италия, Греция очень любят нашу рыбку. И ни в какую не хотят отказываться от деликатеса. Из этого вот вырастает 21-й пакет санкций. Он завис прямо перед встречей министров. А Каллас тем временем не сдается. Она призывает ЕС согласиться на короткую боль ради долгосрочного выигрыша. Видимо, боль будет заключаться в том, чтобы доесть запасы нашей рыбы и как-то договориться, пока не истек срок действия потолка цен на нефть. А истекает он, кстати, как примечательно, сегодня, 15 июля. В общем-то, друзья, что делается? Пока в далекой Европе ломают головы над вопросом, быть или не быть русской рыбе на их столе, давайте лучше уйдем на музыкальную паузу. Утро, однако же ж.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Гороскоп на удачу.
1: Знаете, жизнь, конечно, не розы, не мимозы, но иногда и кактусы цветут, если за ними правильно ухаживать. Так что давайте посмотрим, что нам сегодня приготовил гороскоп. Овен, сегодня вас ждут приятные сюрпризы и новые возможности. Доверьтесь своей интуиции, она приведет вас к правильным решениям. А вот в рабочих вопросах проявляйте инициативу. Потом отчитайтесь, овны. Тельцы, день идеален для завершения старых дел. Не беритесь за многое сразу, лучше сделать меньше, но качественно. Согласна, сделай одно дело, но так, чтобы все охнули. Близнецы, энергия через край. Используйте этот подъем для творчества и общения. Но избегайте спонтанных трат. Могут появиться ненужные покупки. Знаете, что я вам скажу, близнецы? Если руки чешутся, так почешите, нечего сублимировать. Раки, день домашнего уюта и семейных дел. Хорошее время для душевных разговоров. А вот если нужно принять какое-то решение, не торопитесь, взвесьте все. Львы, звезды благосклонны к вам. Смело предлагайте свои идеи, они найдут отклик. В личных отношениях возможны приятные сюрпризы. А это всегда приятно. Девы, практичный подход к делам принесет результат. Результаты. Внимание к деталям поможет избежать ошибок. А вот вечером позвольте себе расслабиться. Пока до вечера далеко, оставайтесь с Минской волной. Здесь все в таком состоянии происходит. Весы, день гармонии и новых знакомств. Будьте открыты для общения, оно принесет интересные перспективы. А вот в творчестве ждет вас вдохновение. Созидайте, весы, мои дорогие. Скорпионы, интуиция на высоте. Прислушивайтесь к внутреннему голосу. Он подскажет верное решение. Возможны также неожиданные, но приятные новости. Стрельцы, у вас энтузиазм и оптимизм сегодня в союзе. Смело беритесь за новые проекты. Путешествия, обучение, все это принесет вам радость. Поделитесь своей батарейкой, энерджайзер, стрельцы. Но не томите, не держите в себе, знаете ли, так можно и лопнуть. Козероги, время для планомерной работы. Дисциплина и ответственность приведут к успеху. Не забывайте о небольших перерывах. Водолеи, оригинальные идеи принесут плоды. День хорош для экспериментов и нестандартных решений. В общении будьте искренними. И рыбы, доверьтесь течению событий. Творчество и духовные практики принесут умиротворение. Но избегайте излишней мечтательности. Вот как славно, друзья. Все знаки сегодня прекрасны, как никогда. Но, знаете, не верьте гороскопам буквально. Верьте лучше своему отражению в зеркале. Хотя с утра я бы поспорила. Иногда встаешь, смотришь. О, боже мой, кто это такой? Вчера огурцев соленых поел. В общем-то, верьте, как я и сказала, себе. Ну и Екатерине Гунько тоже можно доверять. Она уже совсем скоро придет в нашу студию со свежим выпуском новостей. Расскажет, что происходит как за буграми, так и в нашей стране. Дождемся ее.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
8: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где построить умную теплицу и что может стоить 50 миллионов долларов.
0: Новости.
1: В Беларуси действует комплексная система поддержки семей с детьми, включающая семейный капитал и различные пособия. При рождении первого ребенка выплачивается единовременное пособие в размере около 5100 рублей, а при рождении второго и последующих детей сумма составит 7135 рублей. После появления третьего ребенка семья получает статус многодетной и право на семейный капитал в размере 35505 рублей. Выплату можно направить на жилье, образование, медицинские услуги или средства реабилитации. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты намерены укрепить партнерство в сфере туризма. На встрече в Минске представители обсудили планы сотрудничества. Белорусская сторона предложила гостям из ОАЭ экологический, активный и агроэкотуризм. Эмираты, в свою очередь, пригласили Беларусь на крупную туристическую выставку в Дубае. Сейчас ОАЭ – одно из любимых направлений белорусских туристов. В прошлом году туда съездили 80 тысяч человек.
0: Новостям в мире.
1: Правительство Латвии одобрило законопроект о запрете импорта товаров из России и Беларуси. Под ограничения попадают книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь. Запрет действует как на прямые поставки, так и на ввоз через третьи страны. При этом транзит через Латвию в другие государства Евросоюза остается разрешенным. Под Минском строят энергосберегающую теплицу площадью 6 гектаров с удаленным управлением. Объект оснастят системами проветривания, мониторинга, контроля влажности и температуры. В планах выращивание томатов. Та же конструкция позволит менять культуры в зависимости от спроса. Первый урожай ожидают в межсезонье 2027 года. Он должен составить не менее 3000 тонн. И в завершение выпуска: в США на аукционе Сотбис скелет тираннозавра по кличке Газ ушел с молотка за рекордные 50 миллионов и 130 тысяч долларов. Хищник, живший около 67 миллионов лет назад, был найден в 2021 году. Длина его туловища составляет почти 11,5 метров. Это одна из самых дорогих продаж ископаемых в истории. Перед аукционом стоимость лота оценивалась до 30 миллионов долларов. Имя покупателя не разглашается.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: 8:10 на Минской волне. Утро встречает каким-то вальяжным, тягучим ощущением, что спешит, в общем-то, и некуда. И глаза мои наткнулись на объявление, от которого, мне кажется, даже самый ленивый утром подскочит. Какой-то умелец на маркетплейсе выставил на продажу юбилейный жетон Минского метро за 60 с копейками рублей. Это же больше, чем проездной на месяц на все виды транспорта. Ну ладно, выпустили их еще в 2014 году. Сама помню, когда метро стукнуло 30 лет. Тогда, говорят, целую серию сделали с синей веткой метро. И мысль шальная у меня проскочила. А не встряхнуть ли старый рюкзачок? Не заглянуть ли в карманы куртки, которые уже второй год висит в прихожей? Вдруг там целое состояние, извините, да? Ну а с другой стороны, может, удача — это не металлолом в старых сумках, может, она вообще не там, может, она просто витает в воздухе, и надо лишь дождаться, пока она придет в ваши руки, ну или хватать сами все и брать все в свои руки. В общем-то, доверяемся судьбе и планами на этот час. Они у нас грандиозные. Под конец этого часа будем с вами играть в шифробот. У меня есть подарок. Также еще отметим сегодняшнюю дату, 15 июля. Есть в календаре и не один даже повод. А помимо этого будем обсуждать с вами новости. Туск там, говорят, заинтересовался сильными мужчинами. Что бы это ни значило, разберемся совсем скоро. А пока настраиваемся на волну 97.4 FM. Меня зовут Юлия Умарова. Еще целых два часа буду вас отправлять по делам. Доброе утро, страна!

15 июля, и календарь в самой середине недели вдруг объявляет День русской лени. Ну, наконец-то, праздник, к которому не надо никак готовиться. Программа максимально гуманная. Что мы будем делать? Не планировать на день ничего важного. Правда, тут же выясняется, что народный календарь в этот же день лениться строго запрещает. Кто победит в этом противостоянии, решайте сами. Ну, а я пока лучше расскажу, что еще можно отметить. Смотрите, Всемирный день навыков молодежи. И речь о том, что в эпоху искусственного интеллекта одной техничности мало. Нужны еще и человеческие ведь качества, которые нейросеть пока не освоила. Так что, если вы давно собирались освоить что-то новое, сегодня идеальный день. Напомню, что молодежь считается до 31 года в нашей стране включительно. А если вам уже за, то не спешите расстраиваться. Вы просто переходите в категорию «опытная молодежь». Да? Я думаю, всем такое понравится. Далее идем. Международный день варенья. Самый сладкий праздник середины лета не случайно пришелся на сегодняшний день. Это разгар ягодного сезона, когда смородина, малина, вишня буквально требуют, чтобы их немедленно перевели в состояние банки. Говорят, кстати, большим поклонником необычного варенья был Иван Грозный. Царю подавали огурцы в медовом сиропе, и я не берусь это комментировать. Кто пробовал, расскажите, каково. Ну и лучше всего, друзья, в нашем эфире получается делать и слушать музыку, поэтому предлагаю после таких слов в адрес праздников послушать ее, разгрузиться и понять, что день прожит не зря, и он только начинается. Впереди все самое лучшее и хорошее.

0: Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 8:30. Вы слушаете «Минскую волну». И не к завтраку будет сказано, но время разобраться в новостях. И политики тоже, знаете ли, люди. Им иногда хочется заглянуть в чужую книгу жизни. По такому принципу премьер-министр Польши Дональд Туск попал в объективы камер с необычным занятием. Что бы вы думали? По пути на встречу лидеров в Париже он увлеченно читал книгу с интригующим названием «Сильные мужчины». Как они возвышаются, почему добиваются успеха, как падают. Вот теперь понятен мне интерес Туска к Зеленскому, да? Фото с этим чтивом политик выложил в соцсетях, намекнув, что готовится к серьезным переговорам. Интересно, изучает он только рецепты успеха или уже прикидывает, как не повторить судьбу тех, кто падает? Накануне также Туска призвал украинцев пересмотреть отношение к героизации УПА. Видимо, решил совместить приятное с полезным. Издание, как поясняется, представляет собой исторический анализ феномена политических силачей, так сказать, и авторитарных лидеров от Муссолини до наших дней. Автор разбирает, как такие личности приходят к власти, удерживают ее и что в итоге приводит их к падению. Это был не тизер, чтобы почитать книгу, а лишь новость, которую я хотела до вас донести. Особенно, знаете ли, язвительно высказался предшественник Туска на посту премьера. Матеуш, он не удержался от колкости, предложив Туску почитать о том, сколько собственных предвыборных обещаний остались невыполненными. Я думаю, да, подзадумался Туска над этим вопросом. Но раз у сильных мужчин действительно должен быть стержень, то пока европейские лидеры пытаются найти ту самую формулу успеха, мы с вами переключаемся на совершенно другую историю, где все решает ваша удача, а не какая-либо политика. Старт интерактива «Шифробот» будет с минуты на минуту, так что уже вооружайтесь своими телефонами, вам понадобятся наши социальные сети, а именно Инстаграм. Если вы еще не подписаны, быстро исправляйте это. У нас яркий розовый логотип малинового цвета и зовут нас «Минская волна». Друзья, всем доброе утро, хорошего настроения. Совсем скоро будет розыгрыш, не теряйтесь.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шиф работ.
1: Утро продолжается на Минской волне, и, честно говоря, летом иногда такое ощущение, что сил нет совсем. Одни желания. Так позвольте же мне побыть сегодня волшебником и исполнить ваши желания, дорогие слушатели. У меня есть пригласительный на 4 персоны, а куда сейчас расскажу. Если вы давно мечтали прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска, то легко можете это сделать в парке Янки Купалы у фонтана. А также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь, акула, щуки не хватает. Получаете незабываемый час романтики или семейного веселья и вперед с песней. Друзья, это наш шиф-работ интерактив, где в ближайшее время нужно пройти в Инстаграм, посмотреть последнюю сториз и угадать, что за шифр сегодня скрывается за набором смайликов. Пишите свои ответы в ответ на сториз или в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Сегодня я отчитаю человека под номером 25. Именно он заберет подарок. Подсказки давать грандиозные не буду. Скажу лишь то, что зашифровала фильм. Очень культовый фильм. Я думаю, каждый его смотрел. Там еще, если поменять вот кукуруза, да, есть в смайликах. Если поменять кукурузу на картофель, получится фильм «Марсианин». Но это не тот фильм. Так что не пишите мне эти догадки и пишите правильные варианты ответов. Жду их в ближайшее время. А пока уходим на небольшую музыкальную паузу. Тут еще и песня нам вторит. Называется она «В тачку» от 5 утра. Давайте послушаем.

0: Шифробот.
1: 8:51 на Минской волне, и пришло время подводить итоги интерактива Шифробот. Вот это самый приятный момент, да? Чувствуется вот это напряжение уже в атмосфере. Но прежде чем я назову имя победителя, мне вспомнилась одна цитата из того самого фильма, что мы привыкли смотреть в небо и удивляться, но мы забыли и смотреть под ноги, и удивляться также земле. Друзья, это был фильм «Интерстеллар». Все абсолютно правильно дали ответы. Ну, были, конечно, такие личности, которые, даже несмотря на мою подсказку, писали, что это марсианин. Нет, никакой это не марсианин, это «Интерстеллар». Как я уже и сказала, если бы это был марсианин, то там бы вместо кукурузы был картофель. А тут все карты сложились так, чтобы вот именно фильм «Интерстеллар» сегодня прозвучал в нашем прямом эфире. Поэтому перехожу к самому важному заданию на сегодняшний день. Это объявляю имя победителя. Сегодня имя победителя носит Наталья. Последние цифры номера 6622. Наталья, мы вас поздравляем. В ближайшее время уже готовьте время, расчищайте свои планы, потому что вы отправитесь кататься на катамаранах. Вы сможете выбрать абсолютно любой. Фламинго, лебедь, акула, все, что захотите. Это вы можете сделать прямо в центре Минска, в парке Янки Купалы, у фонтана, а также на живописных Дроздах. Получайте незабываемый час романтики или семейного веселья. Ну, а веселье на этом не заканчивается. Впереди у нас новости с Екатериной Гунько, поэтому дождемся ее. И еще целый час буду с вами я, Юлия Умарова. Не расходимся, не прощаемся. День только начинается.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375 29 121 44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и какое слово стало самым популярным.
0: Новости.
1: Национальный банк опубликовал отчет о финансовой стабильности за прошлый год. Согласно данным, белорусы по-прежнему чаще выступают продавцами иностранной валюты. На внутреннем рынке доминируют российский рубль и доллар США. На них приходится более 80% всех переводов. Спрос на доллар восстанавливается, а операции с евро и юанями сокращаются. Население продолжает активно наращивать вклады в национальной валюте. Министерство природных ресурсов усилило контроль за добычей полезных ископаемых. Основная цель – не просто штрафовать, а помогать предприятиям вовремя замечать риски. Проверяют границы и глубину карьеров, наличие табличек, шлагбаумов и правильное хранение почвы. Для этого используют спутниковые данные и беспилотники. В ведомстве рекомендуют предприятиям проводить внутренние аудиты и держать документы в порядке.
0: К новостям в мире.
1: США нанесли новую серию авиаударов по Ирану. Атаки продолжались несколько часов. Параллельно с этим американские военные возобновили блокаду всех судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы. В командовании вооруженных сил отметили, что удары наносятся для ослабления возможности Тегерана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 85-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 70 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска филологи назвали слово с рекордным количеством значений. Им оказался глагол «идти». В Большом универсальном словаре у него зафиксировано 56 значений. Это слово описывает и движение человека, и транспорт, и дождь, и время, и даже соответствие одежды. Эксперты отмечают, что именно универсальность сделала глагол «идти» лидером по многозначности в русском языке.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Улетное утро на МВ-радио.
3: 9 часов и 10 минут на Минской волне. Всем привет, салют, доброе утро, страна. За окном уже вовсю солнце пылает. И знаете, многие из нас сейчас делают одну и ту же ошибку, из-за которой в офисах и квартирах становится еще жарче. Открывать окна днем в надежде освежить помещение сделает только хуже. Горячий воздух с улицы проникает внутрь и превращает помещение буквально в настоящую сауну. Специалисты советуют простое правило – проветривать квартиру только ночью или ранним утром, пока солнце еще не вошло в раж. А днем, наоборот, держать окна, шторы и жалюзи плотно закрытыми. Я вот смотрю, у нас в студии все открыто, и даже окно. Но кому же эта девушка советует что-то, а? Ну, как говорят, утро вечера мудренее, и в этом случае еще и прохладнее. Поэтому лучше сделаем радио погромче и переживем этот жаркий день с Минской волной. Вместе веселее в этом часе. У меня уготовано для вас несколько рубрик, а именно под конец часа будем заряжаться музыкой, именно треком, который вы выберете. Поэтому заходите в Инстаграм, голосуйте, они уже появились там, да, их можно узреть. Ну и через несколько треков на МВ-радио стартует интерактив «Вылетит и поймаешь». У меня есть для вас лот, а именно «Пикселенд» – развлекательный центр для всей семьи. Поэтому, как вы видите, есть смысл остаться и задержаться со мной на еще чуть-чуть. Ну а вообще скажу так, у каждого дня есть свой смысл. Найдите просто свой. Утро доброе, Беларусь! Хорошего дня! Меня зовут Юлия Умарова. Еще целый час с вами.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза?
2: А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Одно и мне известно, друзья, под что сегодня будет играть наш баян. Тот самый, который вы уже заждались. И играет он сегодня не просто так, а по очень приятному поводу. Ну, ради такого подарка, что любой бы запел. Наш партнер – это Pixieland. Развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland находится в торгово-развлекательном центре «Чек». Первинский на третьем этаже и работают без выходных с 10 до 10 вечера. Вот так повезет кому-то сегодня из вас. Один сертификат, один победитель. Но что же нужно сделать, дабы получить его в свои руки? Внимательно слушать музыку на МВ-радио в ближайшие несколько минут. В одной из них прозвучит секретная отбивка. Как только ее услышите, присылайте мне на Viber, Telegram 8029-1010-307. И, как обычно, самый первый, самый меткий, точный окажется, помимо того, что молодцом, так еще и заберет подарок. Ну что ж, друзья, желаю удачи каждому, а удача танцует с теми, кто с ней танцует, да, кто приглашает ее на танец. Поэтому прямо сейчас для вас подборка песен для хорошего настроения. Ну а для меня это время выбрать победителя.

0: часов 38 минут осталось узнать, кто же сегодня будет на коне в нашем интерактиве, который, между прочим, завершен. Да, стоп-игра, как говорил великий Леонид Якубович, игра окончена, но это только начало. В общем-то, друзья, кто крутил сегодня барабан, кто принимал активное участие в нашем розыгрыше и боролся за билеты в развлекательный центр «Пиксиленд», сейчас все карты на стол. Победила у нас сегодня в игре Рина, она же Ксения, последние цифры номера 2250. Я вас поздравляю, и вся наша команда тоже присоединяется к поздравлениям. В ближайшее время с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать свой подарок. А именно поход в развлекательный центр, где вас ждет комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. «Пиксиленд» в торгово-развлекательном центре «Червинский», третий этаж, без выходных работают с 10 до 10 вечера. Ну вот и все, розыгрыш завершен. Ага, сейчас я знаю, любители активничать напишут. Так какой же правильный ответ был? А он был таков: да пребудет с тобой Минская волна. Вот как я сказала, пусть так и будет еще полчаса как минимум, а того и смотри целый день, потому что музыка у нас не заканчивается, она у нас крутится ежечас, ежесекундно, ежеминутно, каждый час. В общем-то, друзья, она у нас в безлимите, поэтому предлагаю ее послушать прямо сейчас, потому что уже пришло время подводить итоги. Удачная посадка состоится с минуты на минуту. Не расходитесь.
1: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: «Дачная посадка».
1: Город уже на полной, все бегут, но никто не знает куда. А мы просто берем паузу и запускаем удачную посадку. А все потому, что лето решило напомнить о себе и вернуться. Но вы гляньте, какая погода за окном. Но все для вас по спецзаказу. На термометре плюс 28 сегодня обещают. А в эфире тоже жаришка у нас музыкальная только на этот раз. Будем выбирать трек этого дня, и в этом вы мне должны помочь. Не то чтобы должны, вы никому никогда ничего не должны, но просто посодействуйте мне в этом вопросе, потому что то, что прозвучит под конец эфира, должно соответствовать вашему настроению. Заходите в Инстаграм, голосуйте в вопросники в сторис, а также прямо сейчас после прослушивания. Поехали!

Здравствуйте, Степа Рудницкий. Лето, жара, без лишних слов. Все и так понятно. Гимн всем, у кого сейчас градусник за окном показывает больше, чем остаток на карте. Вы не одни в этом зное. Если хотите услышать песню целиком, отправляйте свои голоса за нее на Viber, Telegram 8029-1010-307. И будет по-вашему. Но у нас есть еще один прецедент есть, значит, и будет итог какой-то. Давайте послушаем, кто ему в пару ложится.

Бесконечное лето. Перемотка поют о том, что кажется, будто этому сезону нет конца и края. Но мы-то знаем, все когда-нибудь заканчивается. 47 дней до конца лета, так что есть возможность продлить его и помечтать о бесконечном отпуске прямо сейчас на Минск волне. Для этого достаточно отправить свой голос за эту композицию, и буквально через несколько минут она прозвучит в полном метре. Но пока еще рано загадывать, давайте уйдем, подумаем и послушаем заодно Hearts Redemption, Коля, фильм-ремикс.

0: «Дачная посадка».
1: В эфире сегодня прямо-таки аномальная жара, и это не метеорологи, и даже не Рябов постарался. Это Кравец спел про лето и жару, и теперь даже в студии у нас плюс 30 точно. Середина недели, друзья, это не повод сбавлять обороты, а значит, что до выходных осталось всего ничего. Поэтому сегодня включаю для вас самый летний трек этого дня. Вы все за него голосовали, вы все его хотели послушать в полном метре, поэтому Кравец, Степа Рудницкий с песней «Лето, жара» будет звучать уже через несколько секунд. Ну, а я оставляю вас наедине с музыкой и хорошим настроением. В ближайшее время на «Минской волне» всех слушателей ожидает ее очень много, я про музыку. Много новостей также, а в 17 часов уже в студии появится вечернее «Как дома» шоу. Они будут создавать настроение этому дню, поэтому никуда не переключайтесь с нашей волны, а оставайтесь, потому что только все самое лучшее и хорошее происходит здесь и через эти приемники. Меня зовут Юлия Умарова. Встретимся с вами уже завтра, в четверг, 16 июля. И будем также бодро начинать и стартовать свой день. Всем пока, всем удачи.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 22.
1: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько кредитов выдали белорусам и как будет работать Международная космическая станция.
1: Новости.
2: Министерство лесного хозяйства утвердило новые правила рубок леса. Документ опубликован на правовом интернет-портале и обязателен для всех организаций и пользователей. В правилах уточнены виды работ. Теперь их будут проводить по технологическим картам с учетом породы деревьев, возраста насаждений и категории. Постановление уже вступило в силу. В прошлом году финансовые организации выдали белорусам кредитов на сумму 16,5 миллиардов рублей. Об этом рассказали в Национальном банке. Задолженность населения на начало этого года составила почти 30 миллиардов, увеличившись за год на 14%. При этом темпы роста долгов снизились по потребительским кредитам до 17%, а по жилищным до 12%.
1: К новостям в мире.
2: Судоходные компании назвали непомерными предложенные президентом США сборы за проход через Ормузский пролив. Дональд Трамп предлагал взимать 20% от стоимости груза. Как подсчитали перевозчики, за проход танкера с 2 миллионами баррелей нефти пришлось бы заплатить более 6 миллионов долларов. Позднее американский лидер отказался от этой идеи в пользу торговых сделок с государствами Персидского залива. И к новостям в регионе. В Минском районе проходит спецпрограмма «МАК» по борьбе с наркосодержащими растениями. Милиция напоминает, даже если запрещенные культуры посажены не для сбыта, а для себя, это является нарушением. Штраф за выращивание таких растений составляет до 900 белорусских рублей. Также под запретом хранение, изготовление и сбыт. И в завершение выпуска: Россия и США договорились продлить работу МКС до 2030 года. Накануне к станции успешно пристыковался корабль «Союз» с 3 космонавтами на борту. Среди них россияне Петр Дубров и Анна Кикина, а также американец Анил Менон. Они проведут на орбите больше 8 месяцев и проведут 38 экспериментов и даже дважды выйдут в открытый космос.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 26 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Пелгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии системы мгновенных платежей и какую дистанцию преодолел марсоход.
0: Новости.
1: Беларусь и Россия создают общую цифровую систему для управления бюджетом союзного государства. Ее запустят к 2028 году. Главным исполнителем назначено Министерство финансов Беларуси. Система соединит российскую и белорусскую программы, чтобы сделать бюджет прозрачнее и упростить контроль. Документ уже подписан. Мобильный сервис «Оплати» теперь работает с национальной системой мгновенных платежей «Крок». Привычный способ оплаты через QR-код остается без изменений, просто добавляется еще один вариант. Для этого достаточно обновить приложение до последней версии. Напомню, сервис мгновенных платежей уже использует более 1 000 000 белорусов для оплаты транспорта, покупок и коммунальных услуг.
0: К новостям в мире.
1: Европейский Союз и Молдова начали переговоры по 6-му кластеру о вступлении в сообщество. Он касается внешнеполитических связей, безопасности и обороны. Это второй из 6 блоков, на которые разбит переговорный процесс. Всего в рамках переговоров предстоит закрыть 33 раздела. В Совете Евросоюза напоминают, даже начало переговоров не гарантирует вступление и не определяет сроков. И к новостям в регионе. В Минской области в самом разгаре сезон сбора дикорастущих ягод. По решению облисполкома бруснику можно собирать с 14 августа, а клюкву с 8 сентября. За нарушение грозит штраф до 900 белорусских рублей. Специалисты отмечают, что использовать разрешено только ручные комбайны с расстоянием между зубьями от 0,5 сантиметра и без режущей кромки. Важно работать с инструментом под углом к кусту, чтобы не повредить ветки. И в завершении выпуска марсоход НАСА Perseverance установил новый рекорд. Он преодолел дистанцию в 42 километра. Аппарат достиг этого рубежа за 5,5 лет работы на Марсе, что вдвое быстрее, чем его предшественник. Сейчас ровер находится к западу от кратера Езера, где продолжает собирать образцы пород для будущей доставки на Землю. Основная задача миссии – поиск следов древней жизни и изучение геологии Красной планеты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля 26 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно, осадков не ожидается. Ветер слабый, порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем трек, который согревает теплом все чаты.

0: «Обниму» от Триды – это та самая песня, которую хочется включить на повторе, когда на душе холодно. Это объятие в аудиоформате – теплое, искреннее и бесконечное. Трида поет не просто слова, она поет свою историю, боль и надежду.
1: Что по рекордам?
0: Трек «Обниму» – идеальный кандидат для виральности. Короткий хронометраж, цепляющий припев и эмоциональный посыл – все это работает в TikTok и Reels. Пользователи уже начали снимать под него свои ролики. От трогательных объятий до ироничных скетчей про «Обними меня, я устал». И это только начало. Тренд набирает обороты. Но главное не цифры, а смысл. Это гимн любви, которая готова пройти сквозь огонь, дым и тьму. Обещание быть рядом, несмотря ни на что. Надежда, которая умирает последней, и вера, что любовь будет жить до конца. Позволим ей это сделать и на белорусском.
2: Надея, помирая опошней, але вера, зияю в очах. И я верю, мы станем ближе.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Наша музыка на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне в полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о звонках телефонных мошенников и где отличная учеба помогла заработать.
0: Новости.
1: Депутаты напомнили причины, по которым могут уволить с отработки молодого специалиста. Есть всего 6 причин. Среди них поступление на дневное отделение, переход на выборную должность, сокращение или ликвидация организации, грубый проступок или проблемы со здоровьем. Сам специалист тоже не имеет права уволиться по собственному желанию в период отработки. Зато он может расти в должности, если соответствует новой профессии. За сутки в милицию поступило около 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Зарегистрировано 34 преступления с использованием IT-технологий. Заблокированы 2 фишинговых сайта и 27 иностранных платежных реквизитов. Сотрудники милиции задержали 2 курьеров и изъяли у них более 30 тысяч рублей. Чаще всего аферисты представляются должностными лицами или предлагают товары по заниженным ценам. В милиции напоминают, при подозрениях следует прекратить разговор и сообщить об этом по номеру 102.
0: К новостям в мире.
1: В Конго число заболевших Эболой превысило 2000 человек. Умерли уже 754 пациента. Сейчас в больницах лежат еще почти 400 инфицированных. Вспышка началась в мае в одной провинции, но быстро перекинулась на другие районы страны. Медики пытаются сдержать распространение заболевания. И к новостям в регионе. В Березинском районе в рамках спецпрограммы МАК правоохранители ликвидировали около гектара дикорастущей конопли. Рейды по уничтожению наркосодержащих растений продлятся до 15 сентября. Милиция напоминает, за выращивание или хранение таких культур на своем участке грозит штраф до 900 рублей, а за возделывание с целью сбыта до 15 лет лишения свободы. О фактах произрастания запрещенных растений нужно сообщить в милицию по телефону 102. И в завершение выпуска. В Объединенных Арабских Эмиратах лучшие выпускники школ получили подарок от властей. Шейх Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум утвердил выплату за успехи в учебе. Выпускники получат по 100 тысяч дирхамов каждый. Так отметили отличников, сдавших экзамены лучше всех в стране. Деньги вручили ученикам государственных, частных и технологических школ. Власти подчеркнули, образование остается главным приоритетом и опорой для будущего страны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Дома на Минской волне.
1: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Ask yourself.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где провели благоустройство детских площадок и что создали ученые.
0: Новости.
1: Национальный банк утвердил правила для криптобанков. Они вступают в силу 18 июля. Криптобанкам разрешили открывать счета нерезидентам, привлекать вклады и вести расчеты. При этом банки обязаны соблюдать жесткие финансовые нормативы, чтобы обезопасить деньги клиентов. Одно из требований – всегда иметь на счету в Нацбанке определенную сумму в белорусских рублях. В Беларуси в первом полугодии вырос спрос на внутренние грузоперевозки. Показатель вырос на 58% по сравнению с прошлым годом. При этом импортные перевозки сократились на 12%, а экспортные прибавили 15%. Основной рост дали направления Казахстана и Узбекистана. Традиционный лидер Россия показала небольшое снижение.
0: К новостям в мире.
1: Великобритания проведет крупнейшее за последние десятилетия учение по внутренней обороне в 2027 году. Маневры под названием «Альбистон Шэдоу» продлятся несколько дней с участием министров и сотен служащих. В программе моделирования кибератак, диверсий и отражения военных ударов. Также в правительстве дополнили список главных рисков. Теперь там и попытки вмешательства в выборы. И к новостям в регионе. В Минской области установили 83 новые детские и спортивные площадки за первое полугодие. Также отремонтировано 555 единиц оборудования – качели, карусели, песочницы и малые архитектурные формы. Специалисты заменили старые детали, обновили покрытие и проверили крепления. Это позволило продлить срок службы площадок и повысить их безопасность. И в завершении выпуска. Американские ученые впервые создали нейросеть на квантовом компьютере и научили ее распознавать изображения. Вместо обычных нейронов исследователи использовали 16 кубитов и успешно обучили систему на двух разных платформах – в своей лаборатории и на облачном компьютере IBM. Система работала точнее, чем обычный искусственный интеллект. Также выяснилось, что даже шум в квантовых процессорах помогает, а не мешает. Это важный шаг для развития нейросетей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 26 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже далее мой коллега Артем Титов снова расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: площадке.
1: Лучами жаркого солнца согрето. Лето на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий. Линейка Elementum справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите Elementum в сетевых строительных магазинах вашего города или звоните плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит с доходами белорусов и где собака едва не взорвала дом.
0: Новости.
1: Состоялась церемония награждения победителей премии правительства Беларуси за достижения в области качества. Мероприятие прошло в столичном дворце республики. В событии принял участие вице-премьер Виктор Каранкевич. Он отметил, что история премии насчитывает уже больше 25 лет. Руководитель уверен, такой механизм позволяет стимулировать отечественные компании к постоянному улучшению своих товаров. Отмечу, что в этот раз лауреатами стали три предприятия из Минской области. Реальные денежные доходы белорусов выросли примерно на 8%. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнило первые 5 месяцев этого и минувшего годов. Речь идет о ресурсах людей с учетом инфляции и налогов. В большинстве своем жители нашей страны получают средства на жизнь благодаря зарплате. На втором месте идут социальные выплаты населению, пенсии, стипендии и пособия. Около 7% белорусов получают доходы от предпринимательской и другой подобной деятельности.
0: К новостям в мире.
1: Латвия намерена запретить использование русского языка в своих средствах массовой информации. Соответствующее предложение озвучил министр культуры страны. По его словам, официальная Рига не видит оснований для постоянной публикации русскоязычных материалов. Правительство Прибалтийской республики готовит законодательную основу для утверждения запрета. Власти России осудили такое решение. В Москве уверены, новшество станет ограничением прав русскоязычных жителей Литвы. К новостям регионов. Школьные ярмарки начнут работать в Минской области с субботы. Об этом рассказали в Минобласполкоме. На таких площадках можно будет купить по сниженным ценам различные товары – от канцелярии и печатных изданий до деловой одежды и обуви. Также организуют и крупные региональные ярмарки. Первая из них пройдет в Солигорске 15 августа. Эти мероприятия будут идти до 5 сентября в разных городах Минской области. И в завершение выпуска. В Таиланде собака едва не взорвала дом. История произошла на северо-востоке страны. Местный житель вернулся домой с работы и заметил, что его питомец грызет непонятный предмет. Оказалось, что пушистый компаньон нашел на улице боевую гранату и принес ее с собой. Пес играл с опасным предметом полдня. Взрывное устройство не сработало, потому что собака не смогла выдернуть чеку. На место инцидента вызвали саперов. Они забрали гранату и позже уничтожили ее.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Трек с водором Беларуси.
2: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси изучил пример модернизации райагросервисов. Как глава государства оценил проект, узнаете в специальной подборке. Лето можно назвать сезоном отпусков. Почему учительница решила променять свой отдых на работу комбайнером, описывает Сергей Женжевский. Социальные сети все чаще становятся местом выражения недовольства людей. Насколько правдивы могут быть такие жалобы, рассуждает Марина Суббота. Некоторые дома можно купить всего за 45 рублей. Кому стоит присмотреться к этим предложениям, рассказывает Галина Наркевич.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Окунись в атмосферу лета с «Минской волной».

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте! В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и какой девайс может выпустить разработчик ChatGPT.
0: Новости.
1: Аграрии Беларуси собрали более 600 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, средняя урожайность культур превышает прошлогодний показатель примерно на 10%. Такую тенденцию фиксируют во всех областях нашей страны. Профильные организации ведут и другие работы на полях, от обработки льна до заготовки сенажа и накопления минеральных удобрений. Напомню, в прошлом году в Беларуси собрали более 11 миллионов тонн зерна. ГАИ Беларуси усиливает контроль за автобусами городского и пригородного сообщения. Об этом сообщили в самом ведомстве. Инициатива будет идти до следующего вторника включительно. В такой период инспекторы делают акцент на выявлении неисправного пассажирского транспорта. Кроме того, правоохранители следят, насколько водители следуют ПДД. Особый акцент делают на перевозке слишком большого числа пассажиров и неисправности. Использовании ремней безопасности.
0: К новостям в мире.
1: Власти Великобритании разрабатывают новые ограничения использования соцсетей в отношении подростков. Об этом пишет издание The Guardian. По информации журналистов, мера коснется ребят 16 и 17 лет. Они смогут включить в своих аккаунтах невозможность входа на популярные площадки с полуночи до 6 утра. Изменение начнет действовать весной следующего года. Также официальный Лондон рассчитывают утвердить новые обязательства для соцсетей. Их рассчитывают принудить к отключению ряда функций в аккаунтах подростков. Например, речь идет об автоматическом воспроизведении видео и бесконечной ленте постов. К новостям регионов. Границы некоторых населенных пунктов изменили в Клецком районе. Соответствующее решение принял местный совет депутатов. В общей сложности новшества коснулись 6 деревень. Площадь каждой из них уменьшили. Например, деревня Староселье потеряла около 10 гектаров земли. Вдвое большее сокращение затронуло деревню Панача. Изменения уже вступили в силу. И в завершение выпуска. Разработчик бота ChatGPT намерен выпустить свое первое физическое устройство. Об этом пишет агентство Bloomberg. По информации журналистов, новинкой станет портативная умная колонка. Девайс должен не только выполнять голосовые команды, но и изучать привычки пользователя. Специалисты уверены, что таким образом аппарат будет лучше понимать запросы человека и выполнять их. Тем не менее, пока проект находится в стадии разработки. Цена колонки и сроки ее выхода неизвестны.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Сегодня днем по Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый. Порывы до 6 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 28 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Трек с белорусским акцентом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что будут разрабатывать белорусские специалисты и как слоны удивили ученых.
0: Новости.
1: Производство сельхозпродукции в Беларуси немного выросло. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Ведомство сравнило первые 6 месяцев этого и прошлого годов. Согласно расчетам, компании выпустили товары общей стоимостью более чем в 13 миллиардов рублей. Показатель примерно на 5% превышает уровень минувшего периода. Например, растут объемы производства мяса и молока. Подобное тенденция поддерживает обеспеченность Беларуси необходимыми продуктами питания. Электронную систему контроля бюджета создадут в союзном государстве. Об этом рассказали в Министерстве финансов нашей страны. Как отметили в ведомстве, цифровой комплекс будет разрабатывать команда отечественных специалистов. Проект призван объединить некоторые отчетные системы официальных Минска и Москвы. Таким образом, государство намерено увеличить контроль прихода и расхода финансовых ресурсов союзного государства. Систему планируется создать до конца 2028 года.
0: К новостям в мире.
1: Германия не будет принимать участие в первых военных учениях стран-партнеров Украины. Об этом пишет одно из крупнейших немецких изданий Der Spiegel. По информации журналистов, официальный Берлин считает предстоящие маневры незначительными. Потому власти Германии не намерены отправлять своих представителей на мероприятие. Напомню, учения должны состояться в Польше в сентябре. В рамках события военные командные структуры ряда стран отработают лишь взаимодействие между собой без привлечения солдат и техники. К новостям регионов. Волонтерский марафон «Доброе сердце» стартовал в Минской области. В инициативе участвуют представители молодежи и предприятий ЖКХ Центрального региона. Они займутся благоустройством различных локаций, от дворов и пляжей до целых микрорайонов. Первое мероприятие проекта прошло в Червине. Участники марафона установили скамейки у нескольких домов и высадили растения. Акция будет идти до конца лета. И в завершение выпуска. Уши слонов имеют встроенные беруши. Так считает группа ученых из США. Они изучали устройство слухового аппарата величественных животных. Исследователи выяснили, что представители фауны могут по желанию закрывать слуховые каналы. Эта особенность позволяет слонам заглушать часть внешних сигналов. Одновременно животные многократно усиливают свою способность восприятия звуков через кости. Таким образом, представители фауны могут общаться друг с другом через вибрации почвы на расстоянии до 5 километров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Гидроизоляция кровли и фундамента, защита асфальтовых покрытий, линейка «Элементум» справится с любой задачей. Битумные мастики и составы от «Витум». Ведущего производителя битума в Республике Беларусь. Нефтебитумный завод. В наших продуктах точно есть битум. Ищите «Элементум» в сетевых строительных магазинах вашего города. Или звоните. Плюс 375-29-121-44.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Не люблю я эту фразу, но давайте разбираться. В чем? Да хотя бы в том, что по итогу дешевле. Авто с ДВС или электрокар? Этот вопрос очень остро стоит на форумах, посвященных автомобилям. Слава богу, есть автолюбители-математики, которые сделали доброе дело за нас. Будут цифры, сам не люблю, но вы держитесь.
0: АЗС.
2: Итак, возьмем условный пробег на соточку. Что мы имеем? Бензин 95-й 2 рубля 68 копеек за литр. Расход 7,4 литра на сотку. 100 километров получается у нас почти 20 рублей.
0: Электрокары.
2: А теперь электромобиль. Расход 15,8 кВт-часов на 100 километров. Смотрите, какие плюсы. Ночная зарядка дома. 0,18 рублей кВт-часа. Это получается 2,80 рублей, что в 7 раз дешевле уже. А дневная зарядка дома – это 4 рубля 70 копеек. Быстрая зарядка на станции – это уже, конечно, 11 рублей 50 копеек. Но в любом случае почти 2 раза дешевле бензина.
0: Автосовет.
2: Что у нас получается? Шах и мат, бензоеды. А теперь давайте сделаем еще и временной итог. За 3 года на электричке вы экономите от 8 тысяч до 12 тысяч наших кровных, что, согласитесь, никогда лишним не будет, особенно если вы с нестабильным окладом каким-то образом. И это я уже не говорю о том, что обслуживание электричек быстрее и куда дешевле.
0: Личное мнение.
2: Только не подумайте, что я вас к чему-то склоняю. Дедова жига всегда топ для души, так сказать. Но учитывая то, какой реверанс выписывают россияне на границе, покупая наш бенз и в целом ситуацию в мире еще более нестабильную, чем моя психика с утра в понедельник, то, может быть, электрокары — это и правда выход?
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, экономия экономии, а душа душой.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 28 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать владельцам домашних животных и какая ситуация беспокоит ученых.
0: Новости.
1: 155 тысяч депозитов открыли в Беларуси по программе «Семейный капитал». Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что большинство семей решают использовать выделенные средства досрочно. В основном деньги направляют на улучшение жилищных условий, оплату медицинских или образовательных услуг. Напомню, сейчас размер семейного капитала составляет около 35 тысяч рублей. Такой уровень поддержки действует до конца года. Белорусы смогут зарегистрировать домашних животных через интернет. Соответствующая услуга появится на едином портале электронных услуг «Е-послуга». Как заявили в руководстве платформы, процедуру рассчитывают внедрить до конца года. За оставшиеся 5 месяцев специалисты намерены внести и совершение ряда других услуг на онлайн-площадке. В их числе выдача разрешения на раздел земельных участков и согласование перепланировок жилых помещений.
0: К новостям в мире.
1: США производят новую волну ударов по Ирану. Об этом сообщает Министерство обороны Соединенных Штатов. Пентагон подчеркивает, что атаки призваны еще больше ослабить военные возможности Исламской Республики. Какие именно объекты стали целями, пока неизвестно. Информации о пострадавших и разрушениях также нет. Напомню, Иран и США наносят удары по структурам друг друга уже на протяжении недели. Страны разорвали меморандум о разрешении кризиса на Ближнем Востоке. К новостям регионов. Два района в Минской области лидируют по темпам сбора озимого ячменя и его урожайности. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, речь идет о Несвежском и Пристоличном регионах. В среднем они убрали около 5% от всех полей с культурой. Средняя урожайность в местных хозяйствах превышает общереспубликанский показатель от 1,5 до 2 раз. И в завершение выпуска. Наночастицы в воздухе могут приводить к гибели до 1 миллиона человек в год во всем мире. Так считает группа ученых из Германии и Кипра. Они изучали, как на человека воздействуют искусственные частицы разных веществ размером до 100 нанометров. Исследователи пришли к выводу, что от таких элементов страдают десятки тысяч человек, особенно в городах. Специалисты объясняют такой эффект тем, что наночастицы обычно появляются от сжигания ископаемого топлива. Потому ученые призывают правительства всех стран активно переходить на новые источники энергии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: дома шоу на 97.4 FM.
1: Всем привет, Минская волна на связи. И, Володя, у нас сегодня тема, правда, бомбическая.
2: Ну-ка.
1: Космическая.
2: Давай.
1: И даже мультипликационная. Вот представьте, если бы прямо сейчас перед вами оказалась волшебная кнопка выбора идеального аватара. Ну, не просто красивой картинки, там, знаешь, какой-то звезды Голливуда, а картинка, которая бы отражала внутреннее я. Ты бы кого выбрал?
2: А, есть выбор там какой-нибудь, ну, 60-летний мудрец там, или там, ну, 40-летняя икона стиля, или, я не знаю, там может быть какой-нибудь там малолетний, какой-нибудь экстремал. Есть что-нибудь такое?
1: Все что угодно. Ты можешь выбрать абсолютно любого аватара,
2: да?
1: И главное, чтобы чувствовал себя в нем комфортно. Я считаю, что надо быть красивой, стройной, целеустремленной и немножко такой расслабленной женщиной. 40+. Сразу ставлю возраст, потому что в глазах уже появляется мудрость.
2: А, вот оно в чем дело. Там еще и глаза рисуют. Хорошо, на самом деле, ну, для меня, как человек, который действительно за спиной имеет опыт, я думаю, что, наверное, я какого-нибудь Дамблдора возьму, вот такого вот. Да, да,
1: я
2: такой.
1: Я не знаю, что это ты сейчас сказал.
2: Дамблдор?
1: Да.
2: Это из «Властелина колец». Тот белый.
1: Йода. Я только Йоду знаю.
2: Да ладно. Йода — это из «Звездных войн».
1: Ну, почти. В общем, мы с Володей,
2: короче,
1: вы понимаете, на разных планетах.
2: Да. Мы просто-напросто решили подумать, действительно, кем вы можете быть, правильно?
1: Дарт Вейдер. Я бы им стала.
2: Люк, я твой отец.
1: В общем, ребята, пишите в наши мессенджеры, заходите в Threads, там тоже ты можешь написать свою версию аватара. Возможно, это будет, правда, очень интересно. Мы озвучим в эфире с 7 до 8.
2: Да.
1: Ну, а сейчас мы готовимся к игре «Перепелка», где у нас будут разыграны билеты в Pixieland.
2: Так что оставайтесь с нами и поучаствуйте в нашей игре.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать родителям и как селфи помогло американской полиции.
0: Новости.
1: Беларусь и Кыргызстан намерены усиливать сотрудничество. Соответствующую тему обсудили представители двух государств высокого уровня. Стороны затронули тему расширения промышленной кооперации и взаимодействия в сельском хозяйстве. Также речь шла о ходе выполнения ранее достигнутых договоренностей и проведении запланированных мероприятий. Более 10 тысяч белорусов поставили своих детей на очередь в детский сад через интернет. Такой статистикой за первые 6 месяцев года поделились в Национальном центре электронных услуг. В ведомстве уверены, что эта ситуация говорит о популярности процедуры. Напомню, механизмом можно воспользоваться на сайте «Е-послуга».
0: К новостям в мире.
1: Промышленность Германии потеряла почти 180 тысяч рабочих мест по итогам прошлого года. Об этом сообщают власти страны. Согласно расчетам, сильнее всего сокращения коснулись автопроизводителей и производителей металлических компонентов для них. В таком секторе стали трудиться примерно на 50 тысяч человек меньше. Ситуацию объясняют разными факторами. Например, компании уменьшают штаты из-за дорогих энергоресурсов и большой конкуренции с китайскими производителями. К новостям регионов. Некоторые хозяйства Минской области не соблюдают правила заготовки кормов. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального региона. Ведомство изучило ситуацию примерно в 60 сельхозорганизациях. Анализ показал, что треть компаний допускает довольно серьезные недостатки. Например, компании не приводили кормохранилища в нормальное состояние, что ухудшает качество заготавливаемых ресурсов. Прокуратура уведомила Минобласполком о выявленных вопросах и контролирует их разрешение. И в завершение выпуска. В США полиция арестовала преступников благодаря селфи. История произошла в штате Калифорния. Местным правоохранителям сообщили, что два злоумышленника похитили у предприятия товаров примерно на 100 тысяч долларов. Через некоторое время стражи закона вышли на предполагаемых воров. В ходе обыска специалисты нашли на телефоне одного из мужчин фотографию прямо на месте преступления. Это позволило полиции доказать вину задержанных. Им грозит длительное лишение свободы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM. Обстановка на дорогах.
1: Всем-всем привет! Кто на Минской волне проводит этот вечер и находится в пробках, вам отдельное, вот просто какое-то, знаете, послание хочется отправить.
2: Ну, такое, смайлик, ну, такой...
1: Грустный.
2: С одним глазиком такой.
1: В общем, понимаете, да, какие у Володи настроения. Ну, а у меня, как есть, 6 баллов, говорит сервис Яндекс.Пробки. Я, как всегда, расскажу, что в центре Минска не очень хорошо сейчас передвигаться. Проспект Независимости. А вот площади Победы до площади Якуба Колоса серьезный затор. Первомайская и пересечение улицы Ленина тоже затруднено движение. Улица Козлова, улица Чапаева. Прям целиком стоит улица Красная, соответствует своему цвету, и проспект Машерова и пересечение вместе с Куйбышевым, вместе с улицей, проспект Машерова, улица Киселева, Коммунистическая, друзья, там серьезное затруднение движения, на Сторожевской тоже пробка, улица Немига, улица Толстого, в общем, друзья, центр города, как всегда.
2: Ну, шестерка, конечно. Тут и по Кольцевой, могу сказать, сильно не размахнешься. Почему? Потому что вот перед Партизанским проспектом и внешняя, и внутренняя Кольцевая из-за ТТП и ремонта дорог приостановила свое движение. Есть еще небольшие затруднения, но это, как обычно, Логойский тракт, внешняя часть Кольцевой. И есть на Малиновке у нас прям-таки с Луцкого гостинца съезд, внутренняя часть Кольцевой, Козинца, и практически до проспекта Дзержинского. Там, к сожалению, внутренняя часть приостановила, опять же говорю, свое движение. Все остальное меня, мой глаз радует зеленый цвет. Так что, если кто-то в городе устал, двигайтесь через Кольцевую. Настоящие пираты всегда идут в обход.
1: Ну, в общем, пока Володя как пират будет идти в обход, для пирата нужно какое-то подкрепление.
2: Конечно.
1: Потому что настоящий, он должен быть сыт, доволен.
2: Эй, кок, что у нас?
1: В общем, у нас сегодня, как всегда, игра «Что не так у шефа». Будем готовить паркетту. Да, вот такое изысканное блюдо. Да, что-то в итальянском стиле. Как всегда, будет вкусно, будет весело, будет ароматно. Ну и подарок разыграем тоже великолепный.
2: Так что оставайтесь с нами.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Возвращаемся к пиратам. Мы только что говорили о том, что настоящие пираты всегда идут в обход. Так вот, я почувствовал совсем недавно себя пиратом. Знаешь, каким образом? Я оседлал розового фламинго.
2: Звучит устрашающе.
1: Но ей, этой розовой фламинге не было больно. Почему? Потому что это же громаднейшая розовая фламинго прямо в центре Минска, в парке Янки Купала у фонтана, а также на живописных дроздах. Вас ждут крутейшие водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемую часть романтики или семейного веселья. Ну что ж, пора кататься, у нас есть пригласительный.
2: На 4 персоны.
1: Абсолютно верно.
2: В общем, ребята, лето вовсю уже ворвалось в наши жизни. Середина, 15 июля, надо покататься на катамаранах.
1: Да, отрываемся по полной программе.
2: Если в списке дел нету этого пунктика, обязательно добавьте.
1: Да.
2: Встретить рассвет, встретить закат.
1: Встретить рассвет и проводить закат на розовом фламинго. Вот этот пунктик нужно выполнить.
2: В общем, занимайтесь тем, чем
1: хотите. У меня уже галочка стоит.
2: Особенно, если у вас отпуск и хорошее настроение. А еще поучаствуйте в нашей игре «Что не так у шефа».
1: Ну и что же мы сегодня? Куда отправимся?
2: Немного итальянского вайба мы добавим по просьбе нашего Владимира Николаевича.
1: Си-си, паркуэта, давай.
2: Ну, в общем, поедем мы в Италию, но благодаря итальянскому праздничному блюду, которое называется поркетта. Оно собой представляет запеченный свиной рулет с хрустящей корочкой, щедро приправленной ароматными травами и чесноком. Готовят ее по особому рецепту. Я, как всегда, добавляю что-то лишнее. Ваша задача понять, что не так там пошло, и прислать ответы в мессенджеры либо Viber, либо Telegram по номеру 8029-1010-307. Сообщение с каким?
1: Ну как, у нас же 15-е сегодня.
2: Да,
1: не меняем лошадей на переправе. Давай
2: 15-е
1: так.
2: Сообщение станет победным.
1: Да.
2: Тот, кто догадается, что я добавила лишнее.
1: Ну хорошо.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления поркетты нам понадобится свиная грудинка, свиная вырезка, чеснок, карамель, розмарин, фенхель, шалфей, перец чили, черный перец, крупная соль, оливковое масло. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97.4 FM. Что не так у шефа?
1: Это наша игра «Что не так у шефа», и я напомню о том, что Вика сегодня специалист по Италии. Ну, вообще-то она просто попросила узнать, как там в Италии. Я говорю, вкусно кормят. И она нашла, конечно, итальянское блюдо. Ну и еще напомню о том, что сегодня... Ты знаешь, что вчера было день взятия Бастилии?
2: Вот видишь, а мы не отметили.
1: А вот.
2: Сегодня?
1: А будем сегодня отмечать.
2: А я считаю так, я решила быть не банальной, потому что, когда мы говорим про Италию, часто паста, пицца и вот что-то
1: и
2: такое.
1: И не любовь к французам. Я к чему?
2: Это ты к тому, что Франция проиграла, да? В общем, ладно. Но не об этом мы будем говорить, а о блюде, которое называется поркетто. Традиционное итальянское праздничное блюдо, которое, кстати, готовят часто именно 17 января. У этого блюда даже есть свой покровитель, паркетты.
1: Да.
2: Да, готовят, едят свинину. Но главный секрет – это семена фенхеля. Настоящий итальянский вкус паркетты придает дикий фенхель. Без него блюдо считается просто запеченной свининой. Поэтому, ребят, все, кто прислали, что фенхель лишний, сори.
1: Вы ошиблись.
2: Или как на итальянском, извините.
1: Скьюзи.
2: Ну все, скьюзи. Я вообще сегодня как-то, мне языки чужие не идут.
1: А знаешь, как меня все спрашивают, ты говоришь по-итальянски? Говорю, поко-поко.
2: Поко-поко.
1: Да, ну то есть...
2: Престо фетучини, я больше ничего не знаю. И, ребята...
1: А пицца?
2: Ну, пицца.
1: Ты знаешь.
2: Ну, это не... Ну, это... Я не знаю, это белорусское слово уже, пицца.
1: Ну, все, отлично.
2: В общем...
1: Присвоила, хорошо.
2: Рассказываю, что в 2011 году в Италии приготовили самую длинную паркетту в мире. Ее длина составила 45 метров.
1: Это ж какая ножка была у поросенка?
2: Их было 30. Поросят было 30. Но не об этом речь. Я все-таки должна назвать, что оказалось лишнее в моем супер-мега-рецепте. Карамель. Как бы она ни была тут завуалирована, многие догадались. И 15-е сообщение прилетело от человека. Почему-то я уверена, что именно он готовил паркетту. Зовут его Виталий. Последние цифры номера 10-33.
1: У него там аватарка с ножом? Там,
2: а ты знаешь, что фотография у него, аватарка где-то во Франции, мне кажется, сделана. Или в Петербурге. Потому что он где-то на крыше, а вот такие фотографии часто делают или в Питере, или в Париже.
1: Да. Ну, в принципе, да.
2: Виталий, напишите, потому что я не разобралась.
1: В общем, мы вас поздравляем. Я могу сказать одно, что если вы угонитесь за мной на лебеде, вот на катамаране, то фламинго, могу сказать, ваш точно будет. Почему? Расскажу очень просто. Мы сегодня разыграли, ну, пригласительно 4 персоны, и это все можно устроить в Минске, в центре Минска, в парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах. Там вас ждут крутейшие водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Вот. Но акулу, заметьте, занимают постоянно. Итак, получите незабываемый час романтики или семейного веселья.
2: Ну, а мы совсем скоро окажемся с вами на побережье Турции.
1: Да.
2: О чем расскажем через несколько минут, узнаете.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек

0: Итак, в курсе дела, мы вчера с тобой разговаривали про одну из известных свадьб, помнишь? Mm-hmm. Вот, а тут совсем неизвестная свадьба, но она вышла как раз-таки боком одному оператору. Расскажу быстренько. В Турции пришла такая новость, после которой сотни свадебных видеографов по всему миру резко покрылись холодным потом. В Измире это суд оштрафовал оператора на 200 тысяч лир. Это больше, чем 4 тысячи долларов. Знаешь, за что?
1: Ну, за то, что он наложил на видео дурацкие футажи с летающими голубями и сердечками из двухтысячных. Ну, ты знаешь, да, это многим неприятно, но сейчас, с другой стороны, это тренд.
0: Ну, тренд не тренд, но все это... Понимаешь, нужно на работе быть человеком, который работает. Uh-huh. Этот гений просто забыл нажать на кнопку записи. Весь вечер ходил с умным видом по залу, ловил ракурсы в камеру. Камера работала исключительно в режиме зеркала. У молодых из профессиональных материалов осталась только немая запись камеры видеонаблюдения на потолке. Представляешь?
1: Ну, слушай, это гениальный стартап. Главное, по контракту он строго запретил гостям снимать на свои телефоны.
0: Да.
1: То есть парень 3 года назад обеспечил молодоженам эксклюзивные, незабываемые воспоминания в их собственных головах. Правда, судились они в итоге дольше, чем, возможно, длился сам брак.
0: Ну, тут уж 3 года этот суд все равно. 4 тысячи долларов, могу тебе сказать, с инфляцией эти деньги они точно могут потратить, ну, на этого же оператора, но уже на годовщину. Ну, в этот раз, я точно знаю, они примотают его палец к кнопке «рек» изолентой.
1: В общем, если на вашей свадьбе оператор слишком загадочно улыбается, проверьте, горит ли тот самый красный огонек.
0: Ну, а у нас, кстати, на микрофонах горит красный огонек, значит, мы в прямом эфире, и значит, что очень скоро, опять же, в прямом эфире появится Антон Титов.
1: Ну, почему-то он Антоном стал.
0: Ой,
1: но был Артемом.
0: Артемом, да.
1: Ну, Володя, возможно, ты... переназвал Артема сегодня.
0: А я каждый раз даю ему новое имя. Понимаешь, по-новому все звучит.
1: Ну, в общем, придет Артем Титов в студию, мы спросим, нравится ему имя Антон или Артем больше.
0: Если он будет меня искать, скажи, что меня нет.
1: Хорошо.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: 18:58 на часах. Хочу поделиться очень интересной информацией. Я с самого детства любила разные имена, все, кроме своего. Но всегда меня называли Вика, и все. Да. И ничего не поменялось в моей жизни. Но Артема Титова мы периодически называем то Артемий, то Антон. И вот он появился, и мы зададим вопрос. Артем, какое имя тебе нравится больше всего?
1: Или Артемий, или Артем. А третий вариант
0: Антон. Антон. Ты был Антон, Антон пару минут назад.
1: Слушай, ну да. Такой момент, что меня периодически называют Антоном на самом деле. Особенно люди, когда с ними впервые знакомлюсь, и там через
2: ассоциация, некое...
1: Почему-то да, почему-то это имя ассоциируется со мной. Но мне все же нравится именно мое имя. Но если меня называют так, ну, я не расстраиваюсь особо. Я просто говорю, я Артем, пока что так по паспорту написано, и больше пока не меняется.
2: Видишь?
0: Значит, запомнил?
2: Да, конечно. И не надо из студии убегать.
1: Я думаю, через пару неделек мы об этом, Володе, если что, еще раз напомним. Да. Ну, а пока мы расскажем о новостях и что интересного происходит в мире.
3: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 26.
3: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем напоминают трудящимся и какой ресурс намерены добывать в Канаде.
3: Новости.
1: 15 населенных пунктов недавно упразднили в Беларуси. Такой информацией поделились в Государственном комитете по имуществу. Почти все изменения коснулись Витебской области. Там с карт убрали 13 деревень. Еще по одному населенному пункту расформировали в Брестском и Гомельском регионах. Причиной корректировок называют отсутствие населения в таких локациях. Там уже не живут и не регистрируются люди. Специалисты отмечают, подобные процессы характерны для всех стран мира. Обучение на дневном отделении вузов идет только в трудовой стаж. Об этом напомнили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве отметили, что период получения знаний нельзя учитывать при выяснении права получения пенсии. Тем не менее, время нахождения в университете влияет на размер будущей выплаты от государства. Работа на распределении или по целевому направлению засчитывается как в общей трудовой, так и страховой стаж.
3: К новостям в мире.
1: Евросоюз выделит Украине новый транш крупного кредита. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, официальный Брюссель вскоре перечислит Киеву 1 миллиард евро. Деньги предназначены для закупки Украиной боевых беспилотников. Евросоюз также намерен выделить Киеву еще около 10 миллиардов евро на покупку дронов, ракет и самолетов. Новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Дзержинском районе сегодня. Ситуация затронет 322-й километр трассы М1 Брест-граница с Россией. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с половины 11 вечера до 23:30. В это время движение всех видов транспорта ограничат в направлении столицы. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска. Первая в мире шахта по добыче водорода может появиться в Канаде. Одна из местных компаний начала оценку месторождения газа в центральной части страны. Специалисты готовятся пробурить первую скважину в конце месяца. Если содержание водорода в залежах признают высоким, то предприятие намерено наладить его добычу в промышленных масштабах из недр земли. Напомню, сейчас газ в основном получают путем промышленного синтеза. Получение природного водорода может быть дешевле, что откроет применение элемента во многих сферах, от энергетики до автомобилестроения.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 86 копеек, евро 3 рубля и 27 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Как дома шоу на 97.4 FM.
1: Ну что, поговорим?
2: А мы сегодня будем обсуждать вообще футуристическую немного тему. И если бы у вас была волшебная кнопка для выбора аватара, кого бы вы выбрали и почему?
1: Ох, люблю я фантастику.
2: В общем, давай. Не просто красивого, а того, чье тело, возраст и энергия вам близки.
1: Ничего себе. Значит,
2: ну,
1: я
2: Володя,
1: могу быть русалочкой?
2: Ты можешь быть даже простым подкачанным каким-нибудь суперменом из Голливуда.
1: То есть, как я сейчас есть?
2: Ну да.
1: А надо что-то новенькое.
2: Ну, Володя, где-то между Джон Уиком и Спайдерменом.
1: Да.
2: Ну, костюм только надо подобрать.
1: А, я знаю, это сейчас этот вышел новый, этот черно-белый Спайдермен. Вот там я, да, был как раз таки.
2: Слушай, но на самом деле мы же фантазируем не только в детстве, но и уже во взрослой, зрелой жизни. Поэтому давайте немножко представим себе, вот действительно, если бы у тебя была возможность выбрать, кем бы ты был всегда. Вот у тебя есть возможность здесь и сейчас. Кто ты?
1: Для меня, ну, как кто я? Я такой человек, вот, нет. Нет,
2: может,
1: не человек,
2: не человек,
1: вот в том-то
2: быть
1: и дело, не человек. Я насмотрелся этого аватара,
2: угу.
1: Вот, я хотел бы быть таким каким-нибудь неизвестным существом в экзоскелете.
2: Так
1: и покорять планеты.
2: Ну,
1: да.
2: Это тоже что-то
1: это
2: такое
1: мое.
2: Необычное.
1: А я начитался фантастики просто вчера.
2: Понятно. А я считаю, что нужно просто вот, если ты выглядишь стройно, стройным, звонким, энергичным человеком, ну, я все-таки человеком себя идентифицирую. Ну, я как человек, но я обладаю суперспособностью. Я могу есть
1: супервумен
2: и не толстеть.
1: Я
2: могу выглядеть всегда роскошно, несмотря на то, что мне будет 215 лет.
1: Проснулась и сразу в косметике,
2: ну,
1: да?
2: Ну, как, знаешь, как...
1: И ресницы вот эти вот, которые ветер, ну, постоянно сквозняк делают,
2: ресницы,
1: да?
2: Ресницы, волосы не выпадают.
1: Да.
2: Ресницы тоже пушистые.
1: Голливудская улыбка, уши до ушей хоть завязочки пришли.
2: Зубы все на месте.
1: Да, конечно. Все 32?
2: Да, ни один зуб не потерялся. То есть, что все должно вот просто в идеале.
1: Тогда ты просто будешь богиня какая-нибудь такая
2: вот. Ну, вот я так и хочу.
1: Да?
2: Я думала, ты меня ведьмой назовешь. Ну, богиня мне тоже нравится.
1: Какой ведьмой?
2: В общем, ребята,
1: Пишите,
2: кем бы вы хотели оказаться, если бы была возможность выбрать своего аватара. Нам очень интересно. Можно и в Тредсе написать, и в Вайбере, и в Телеграме 8029-1010-307. И напишите, почему вот вы хотели бы быть там, может быть, камнем,
1: ну, какое-то предположение, да.
2: Бабочкой или лисой.
1: Да, ты большой выбор дал людям. Ну ладно.

0: Володя, тема, давай, которую мы сегодня подняли, каким бы вы хотели стать аватаром, если бы была такая возможность? Да. Ну, мы живем в будущем, например, или в футуристическом каком-то мире, который позволяет это сделать. И давай сразу начнем с сообщений читать, которые поприсылали люди.
1: Ну-ка.
0: А, в общем, пишет Олег: мой аватар — это крепкий мужик-ремесленник лет 45. Тело с мозолями, пахнет деревом. Почему? Потому что в этом возрасте уходит вся шелуха. Энергия — абсолютная заземленность. Спокойствие, как у скалы. Ты умеешь работать руками, тебе невозможно вывести из себя дурацкими какими-то новостями, и ты точно знаешь цену каждому своему слову. Вот так вот Олег
1: закрутил.
0: Ничего
1: себе, молодец.
0: Ну, кто-то думал вообще по-другому. Например, Марина написала: а я выбираю аватар 10-летнего мальчишки-сорванца. Тело, которое не знает, что такое больная поясница. Марина, возраст, когда весь мир — это приключение, а не счета за коммуналку. Энергия — чистый хаос, бьющий через край адреналин и полное отсутствие страха перед осуждением. Хочу снова бегать по лужам и чувствовать себя бессмертной. Ну, вот я хочу эту тему поднять немножко, Марина, а вот в какой-то момент станет же скучно.
1: Ну,
0: ты всегда будешь юной, молодой.
1: Ну, для этого он и аватар, понимаешь? Иногда нужно выходить оттуда, как пишут фантасты, и вливаться в тот мир, который вокруг тебя. Понятно, для многих он сер и обыден, но все равно постоянно быть в фантазии — это сложновато. Поэтому, ну, мы выбираем аватаров себе, а иногда просто уже сами аватары. Ну, честно, говоря про вот сейчас нынешнее поколение, они сидят в играх, и они уже представляют и кричат: «А, меня убили!» Повторяешь ему о том, что не тебя убили, а твой персонаж убили.
0: Ну, вообще, ты знаешь...
1: Вот, видишь, они уже аватары.
0: Потому что ты себя идентифицируешь с тем или иным персонажем.
1: Ну, абсолютно верно.
0: А дети любят играть, я согласна. Но мы же так или иначе все равно аватары примеряем. Давай так, если мы вернемся в обычную жизнь, ты все равно хочешь в какой-то момент всем понравиться, да? Ты к ситуации иногда подстраиваешься.
1: Абсолютно верно. Или быть, знаешь, вот на самом деле там суперсильным. Вот ты увидел какую-то ситуацию, там, знаешь, колесо спустило только снизу, как говорят блондинки. Поднял одной рукой, второй вырвал это колесо, новое вставил и такой: езжайте, вам же нужно мир спасать.
0: А, ну ты такой супермен. А я говорю про то, что мы иногда адаптируемся к ситуации в жизни. Например, ты молодая девушка, пришла по распределению куда-то работать. Конечно, тебе будет некомфортно, возможно, коллектив взрослых людей будет, да?
1: Да.
0: Ты так или иначе что делаешь? Подстраиваешься, хотя твоя энергия и твой возраст, твой опыт жизненный не позволяет тебе быть тем, кем ты являешься на самом деле.
1: Мимикрируешь.
0: Ну,
1: это,
0: да.
1: Да, это, в принципе, так и получается. Даже в жизни ты мимикрируешь. Потому что тебе приходится и быть человеком, который на все руки мастер, и быть человеком, который воспитывает детей, и быть человеком, который отправляет с утренним поцелуем жену на работу. А иногда ты хочешь ничего этого не делать. Вот
0: ну,
1: чем дело.
0: В общем, а иногда, когда тебе уже приходит определенный возраст, ты позволяешь себе быть тем, кем ты являешься здесь и сейчас. И не надо ни мимикрировать, ни подстраиваться, а быть тем, вот у тебя плохое настроение, и все. И ничего ты никому не должен.
1: А самое главное, знаешь, что стопроцентное попадание? Это когда ты когда-то мечтал, ну, там, лет 15-20, вот про свой аватар, да, вот быть, как я сказал, Дамблдором быть, да. Вот. Так вот, и ты им стал. И ты добился этого. А и тебе уже аватар не нужен. Ты уже такой.
0: Ты такой и есть, да? В общем, это так круто, на самом деле.
1: Да, ребят, в том-то и дело.
0: Ваши фантазии, вы знаете, все всегда осуществляется. Все мысли, они материальные.
1: Вселенная все видит.
0: Да, и она все слышит. А мы все читаем, что присылаете в Viber, Telegram 1010307 и Threads «Минская волна».

0: 19:41 на часах.
1: О погоде.
0: Ну что ж, завтра синоптики обещают нам без осадков. Лишь днем местами по северо-востоку страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Слабый туман ночью и утром. Ветер северной четверти умеренный, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 12-18, максимальная днем 24-31 градус тепла.
1: На эту ночь Минск следующая температура. Плюс 13, плюс 15, северо-западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков. Днем же гарантирует вроде бы плюс 24-26, северный ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
0: Ну что, друзья, завтра уже четверг, дышится намного легче и свободнее.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 16 градусов по Цельсию. Днем от 22 до 27 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.